0: Peeves call ba?
1: Nakzaban. Nakzaban. Tasha tis mun. Nalkabi sabay na ikasadet. Isu.
0: Kamul. Shbir.
2: Bako nakbi sa binawatas. Shkikin takin chukaran. Ikay ko chila ikaw kitakin chukaran.
0: Хаутив школба.
1: Начкила вуз, начкила. Сане покиши бехви, начкилат.
0: Хамуш, касехкарш бучих утив. Карашки баншки кешки. Хаутив, шкекана прколибаш амуш. Так кек чек рих чеч. Йом пак кмак хия рилах аку кешка атро. Так шкицу. Мхашта амулк ола абарташ мөнкөн ва хиеш кбир
3: бин баука чкопаин бин баука мир кол кайонкна камик каснем покнем ковчик
0: хач тутив аш цанием бнон кансра махон ша кантарвай шхик шне бахэч эч црих касктан ктан чэч шне бацрих чин хилал хач тутив касшир кэч тручи Хагара сапесила. Касчехчехин бена. Хагара шочопчик ха утив.
2: Асадним кор
0: Кас на покнахт трвач. Касен шикмаян бена. Румак зохкек шбанацра. Кхагара бена эхкар. Шовел амул. Рпиччин речу шехун рнем лаха бах. Касен цаака на цурха. Кхагара хаутив шбих.
2: Хамуш, школба. Так